0: Радио FM и на Съмек Явмек.
1: Томазо Альбинони. Концерт Джутакиев на Вагахамби Хамар. Опус Инна Хамариот Ре Мажор. Катаруме на Гуинди Ражаштутян Академия Ансамбла. Менакатар Эндрю Манс, дирижер Кристофер Хогвуд.

Кыһынчы Антонио Вивальди тигран операн, Дерерум тигран, Артур Штефанович контртенор, Михердат Тимоти Бенч тенор, Клеопатра Моника Гонсалес сопрано, Оронте Шолт Молнар баритон, Апамия Ильдико Сакач сопрано, Клеарте Барнабас Хегух контртенор, Арбанте Ласло Йеки бас. Навагакцуме Савария и барокко навагахумба. Дирижер Пал Немет.